нешто другое, и шапот нежней речи узгадки кише, любовь есть саморечь.